0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: МФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: просят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam. Jam FM.
1: Touch you right now.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Всем приветики на Jam FM Гороскоп на сегодня, воскресенье, 6 сентября. Овен, крупные покупки сегодня лучше отложить. Телец, день пройдет спокойно, если не будешь никуда спешить. Близнецы, близкий человек поддержит твои начинания. Мрак, неожиданная идея окажется очень кстати. Лев, сегодня ты будешь находиться в центре внимания. Дева, небольшие перемены заметно упростят твою жизнь. Весы, старый вопрос наконец получит ответ. Скорпион, не позволяй чужому мнению сбить тебя с курса. Стрелец, день принесет больше свободы, чем ты ожидал. Козерог, полезное знакомство откроет новые возможности. Водолей, твои планы могут измениться, сохраняй спокойствие. Рыбы, пора сказать вслух то, что давно держишь.

0: последний раз.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru Центр Екатеринбург, Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Беседа президента Владимира Путина и американских переговорщиков была содержательной, конструктивной и откровенной. Об этом СМИ заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Также минувшим вечером информагентства сообщали, что переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу военных действий, были отмечены успехи российской армии, также была выражена уверенность в достижении поставленных целей. Американские переговорщики обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на сегодня, 6 сентября. Спрос на установку газового оборудования в автомобиле вырос на Урале на фоне второй волны топливного кризиса. В компаниях, занимающихся переоборудованием, сообщают, что очереди клиентов расписаны до конца этого года и составляют более 1000 автомобилей на салон. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Стоимость переоборудования начинается с суммы в 35 тысяч и растет до 100 и более. Все зависит от автомобиля и характеристик его двигателя, подчеркивают специалисты. Еще один бурый медведь поселился в зоопарке Екатеринбурга. Животное уже доставлено в уральскую столицу из Душанбе. Самец тиньшанского бурого медведя составит пару медведицы Алми. В кольцово порталу 66.ru рассказали, что Мишка уже прошел таможенный контроль и с пятницы находится в карантине. Перевозку так

0: Называемых живых грузов в Уральском таможенном управлении назвали повышенной ответственностью, поскольку важно не только профессионально принять транспортную клетку, но и обеспечить во время всех процедур комфортные условия для зверя. Россия может возобновить прямое авиасообщение с рядом стран. В их числе называют Мьянму, куда могут быть открыты прямые рейсы уже через месяц. В Саудовскую Аравию самолеты собираются отправлять еще быстрее, до конца сентября. Зимой прямое авиасообщение может быть открыто со Шри-Ланкой. Как напоминает РБК, в августе Россия восстановила прямое авиасообщение с Сирией, Ираком и Алжиром, а в июле с Танзанией и Сейшелами. Снег из пепла пошел в Индонезии из-за извержения вулкана Кракатау. Жители Джакарты и соседних городов сравнивают выпадение вулканического пепла со снегопадом и публикуют соответствующие кадры в соцсетях. Серия извержений началась в минувшую пятницу, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные и понедельник 86,59, евро 100,57.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На сегодня воскресенье, 6 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 18-23 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бору, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бору от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Всем приветики на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 6 сентября. Овен, крупные покупки сегодня лучше отложить. Телец, день пройдет спокойно, если не будешь никуда спешить. Близнецы, близкий человек поддержит твои начинания. Мрак, неожиданная идея окажется очень кстати. Лев, сегодня ты будешь находиться в центре внимания. Дева, небольшие перемены заметно упростят твою жизнь. Весы, старый вопрос наконец получит ответ. Скорпион, не позволяй чужому мнению сбить тебя с курса. Стрелец, день принесет больше свободы, чем ты ожидал. Козерог, полезное знакомство откроет новые возможности. Водолей, твои планы могут измениться, сохраняй спокойствие. Рыбы, пора сказать вслух то, что давно держишь в себе. Помнишь мне?

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
6: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
5: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК-застройщик.
4: А еще вам понравится...

0: подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
2: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
3: Приходите, так и сделаем.
2: А куда?
3: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
2: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
3: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов.
3: В этом сезоне Олимпийка окончательно вышла за пределы спортзала, и теперь ее носят не только с трениками, но и с такими классическими брюками и юбками, и платьями. Если вы тоже хотите добавить такую деталь в свой образ, то проще всего начать с лаконичной, однотонной.
2: У девочек.
3: Нет,
2: просто у мужчин всегда было,
3: на женскую аудиторию работаю. В общем, начать девочке нужно с лаконичной однотонной модели, без крупных логотипов. В межсезонье, вот как сейчас, она вполне может заменить вам привычный жакетик, например, какой-нибудь. А если хочется вариант такой поярче, то выбирайте олимпийку с контрастными лампасами на рукавах.
2: Мужчины,
3: будьте в тренде, будьте в моде.
2: Мужчины, чтобы тоже вам было интересно, я вам скажу о том, что вернулась и появилась мода на седую бороду. Представляете, о том, что Леброн Джеймс запустил эту историю, и теперь седая борода считается признаком успеха, и многие уже начали подкрашивать вот эти маленькие седые волосики. Поэтому, если у вас есть седая борода, знайте, вы в топе. Ну, а теперь давайте про лайфхаки, которые, быть может, кому-то в какой-то момент помогут сделать вашу жизнь чуточку легче. Правило, которое называется «переверни флакон». Это для контроля лекарств. Если вы постоянно забываете, ну, вот, витаминчики пили, не пили, у меня вот тоже есть какие-то определенные витамины, которые я утром и вечером. И если вы переживаете по поводу того, вот получилось у вас, не получилось, если у вас нет вот этой таблетницы, то вы просто можете переворачивать ваши флакончики. Соответственно, все они должны лежать в один ряд или там, например, лицевой стороной вверх. Все, если выпили, переворачивайте. Хотя я потом подумал о том, что а если вы пьете таблетки там для памяти, например, или магний какой-то, вы же забудете вообще, а переворачивал я в эту сторону или в эту сторону. Также, кстати, для тревожников. Вот я тревожник, для меня это супер помогает. Я, по крайней мере, пользуюсь этим лайфхаком 100%. Чтобы не мучить себя вопросами, вот, ну, выключили ли вы плиту, там, утюг, вот когда вы это делаете, то есть вы забираете шнур из розетки и говорите «Я выключил утюг». Три раза так проговорите, и когда вы сядете в автомобиль или просто выйдете из дома, вы поймете, что вы это действительно сделали. Поэтому боремся со своей тревожностью везде, всегда и повсюду.
1: Джем без правил. Встречи, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
0: 102.5. Jam FM.
1: Jam FM.
0: В автомобиле.
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
0: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.
6: Что это?

0: Реклама.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
0: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
0: В сток верхней одежды на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Сток верхней одежды. Космонавтов 54.
0: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.
8: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам. В небо глядел, словно в глаза. И на...

0: Реклама.
1: Казанова.
2: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
1: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
3: 18+.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors, Subaru, центр Екатеринбург-Юг, Московская 214А.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Как заявил глава Федерального Минтранспорта Андрей Никитин, ведомство ведет переговоры о заключении двустороннего соглашения. Разрешить заезжать на автомобилях вместимостью до 8 человек планируют сразу на 5 КПП. Технически они уже готовы к работе, пишет РБК. Россия и Китай обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России. Учитель из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Фейком преподаватель назвала информацию об угрозах домогательств со стороны школьника. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на интервью, которое учитель дала областной газете. Преподаватель добавила, что конфликт с учеником все-таки был. Напомню, резонанс истории достиг федерального уровня. Расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Суббота в Екатеринбурге оказалась самым теплым 5 сентября за последние 15 лет. Дневной максимум накануне составил плюс 25,6 градуса, а среднесуточная температура была почти на 6,5 градусов выше нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Днем в субботу самая низкая температура на территории области была в Кытлыме и Североуральске – около плюс 22. Максимальную температуру – плюс 26 – зафиксировали в Алапаевске. Четверо россиян вышли в четвертый круг US Open. Это теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также борьбу в следующем туре открытого чемпионата США продолжат россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова свои поединки проиграли. Интерфакс напоминает, что действующим победителем US Open среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, а действующей чемпионкой среди женщин остается Арина Сабаленко из Беларуси. Астрономы рассказали об очередном звездном дожде, который уже можно наблюдать с Земли. Пик активности Эпсилон Персеид будет в ночь с 9 на 10 сентября, но при этом полный период наблюдений за потоком длится 2 недели – с 5 сентября и по 21 число. Метеоры в этом потоке самые быстрые и летят со скоростью 64 км в секунду. Официальный доллар на выходные понедельник 86.59, евро 100.57.
1: Реклама. Встречайте! Обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.

0: Реклама. Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.
9: Новинка на Jam FM.
10: Венера. Большие города.
11: Большие.

0: билеты. Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в изумрудном бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в изумрудном бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район «Изумрудный бор» от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
6: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: На какие кружки и секции ты ходил не больше недели в детстве? Почитаем еще сообщения, которые пришли.
3: Марина пишет: «У меня есть старший брат, плюс 4 года», ну, то есть на 4 года старше. «Раньше было принято мелких меня сбагривать на старшеньких, поэтому я по всем секциям швабрила с брательником».
2: Швабрила — слово-то какое.
3: Это смешно. «На карате месяц отбегала, поняла, не мое. Потом на гитару, не получилось, решила, не мое, я же девочка, пойду на рисование. Месяц проходила, скукотища. В итоге пошла на танцы, рэпчик, и вот тут уже 4 года отрывалась. Итог — методом проб и ошибок. В общем, нашла свое призвание.
4: Сейчас, танцы. Сейчас рэпчик читает.
2: Тоже
4: танцует.
2: Хорошо.
4: Круто.
2: Димка пишет: «У меня все было прозаично. В детстве жили в ПГТ, это поселок городского типа на 5000 человек, и я с другом решил начать заниматься гитарой. У нас была худо-бедная существующая школа искусств, и там как раз появился соответствующий кружок. Мы записались, какое-то время походили, но потом преподаватель раз не пришел, два не пришел, три не пришел, ну и в итоге кружок сократили». Так, нам предлагали перевестись на фортепиано, ну или вообще в художку, но мы отказались.
4: Печаль.
2: Не по своей вине. Печально. Жалко, Димку, жалко. А так, возможно, гитарист бы такой был.
3: Вообще.
2: Да?
4: Виртуоз, может, получился.
2: Правда. Ну и сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Оли. Я ходила на танцы в 12 лет. Сама секция находилась прямо напротив дома. Из окна видно. Проходила, наверное, месяц. Очень нравилось. И как раз должен быть вечером отчетный концерт, выпускной. А мне еще нравился там мальчик один, Валентин. И вот в этот прекрасный день, который наступил, я его так долго ждала, я понимаю, что со мной что-то не так. Как оказалось, и я заболела ветрянкой.
3: Ой.
2: Вечер, стою у окна, вся в зеленке, смотрю на всех, кто идет на отчетник, плачу и больше туда не ходила. Отбила у меня ветрянка всю охоту танцевать.
3: Ой, бедняжка.
2: Вот так. Оля, не расстраивайся.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Пятница. 102.5. Джем
1: ФМ. Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО Remax Motors. Subaru, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Jam-FM.
2: Добрый вечер. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Кадры прибытия американских переговорщиков на вокзал в Киеве и встречу с представителями руководства Украины выложило в Телеграм украинское издание «Униан». РБК отмечает, что это первый визит Уиткофа и Кушнера на Украину. Накануне они встретились в Кремле с президентом Путиным. Переговоры шли почти 3 часа, были содержательными, конструктивными и откровенными. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, переговорщики обещали использовать в контакте с Киевом полученные от президента Путина наблюдения и оценки по урегулированию. ГАИ усилила наряды ДПС во многих регионах России в начале осени. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым автомобилистам. В некоторых регионах проводят сплошные проверки. На отдельных участках дороги сотрудники ДПС останавливают все проезжающие автомобили. За управление в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное такое нарушение грозит уголовная ответственность. Первоуральский и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет Победы. Полпред президента на Урале Артем Жуга поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в Победу.

0: после 10 октября. В прямом эфире сегодня...
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу, но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона «Вокзальный» снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических

0: победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Ограничения по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
5: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102,5.

0: 102.5. Джем FM.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял и уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пиц.

0: Спонсор выпуска ООО «Римэкс Моторс». Субару, центр Екатеринбург, юг, Московская, 214А.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов переработки и возникновения перебоев в работе НПЗ. Возможные колебания цен на горючее не превысят 1-2%. Сегодня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают. Добавлю, что в Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что основная масса независимых АЗС в стране уже обеспечена горючим, их количество в перспективе будет наращиваться. Между тем, ситуация с многочасовыми очередями в Свердловской области дошла до разборок с пистолетами. Среднеуральская автомобилистка, простояв 4 часа на заправке, решила сама бороться с автохамами и вышла с пневматическим пистолетом. Ее личность установили. В полиции она сдала пистолет, получила протокол о мелком хулиганстве. Стоит отметить, что в тяжелой ситуации с бензином пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок в Екатеринбурге приехала группа быстрого реагирования следить, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Утром на улице Вилонова в пионерском поселке Екатеринбурга тушили пожар в жилом доме. На третьем этаже горела квартира на площади 10 квадратов. До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 10 человек. По данным МЧС области, информация о пострадавших

0: водителя были трезвыми. Малыш избежал серьезных травм благодаря тому, что находился в автокресле, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. В Свердловской области продолжается нашествие медведей. В основном их замечают на севере региона. В воскресенье звери заметили в Ивделе, возле колонии поселения 57. Его сняли на видео из автомобиля. Медведь не подошел к машине, побежал прочь. При этом, судя по видео, он ранен. Не мог наступать на одну лапу, двигался на трех. Ранее на улице Ивделя уже выходили медведи. 6 августа самка с медвежатами бегала по дороге в частном секторе. На этой неделе медведь выскочил на Полевской тракт, задел автомобиль, в котором была семья. Не раз медведи видели также в Краснотуринске. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Встречайте, обновленная линейка моделей Subaru. Эксклюзивно в Subaru Center Екатеринбург-Юг. Оцените спортивный характер и передовые японские технологии. Ощутите безопасность и комфорт на дороге. Выберите свой идеальный Subaru из наличия. Полная заводская гарантия 3 года или 100 тысяч километров пробега. Subaru Center Екатеринбург-Юг. Улица Московская, 214А. Звоните 346-46-46. Код города 343.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 24. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 20.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики, девочки». Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Артем, он из Екатеринбурга, работает медицинским представителем, уже трудится. Артем, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Слушай, у нас сегодня тема осенняя, обсуждаемая все вместе, что очень хочется сделать осенью. Есть ли у тебя какие-то планы на осень, что именно осенью тебе нужно сделать?
3: Да, есть планы. Закрыть Таганай, дальнюю сопку.
2: А закрыть это что нам поподробнее? Каким образом закрываешь?
4: Ну, забраться?
3: Забраться.
2: Угу. То есть ты
3: там... Золотую осень встретить.
4: Слушай, классно.
5: Да, супер.
2: Там вид, наверное, такой сверху шикарный.
5: Красотища, наверное.
3: Да.
4: Угу. Ты увлекаешься хайкингом?
3: Ну да, мы же много ходим.
4: Молодцы.
2: А когда успеваете, по выходным? Или специально берете отпуск?
3: Выходные, праздники.
2: То есть с пятницы уезжаете и до воскресенья, да?
3: Пятницу, обычно.
2: Ага. Ну, во-первых, желаем тебе осуществить все это, а во-вторых, ждем фоточки.
5: Угу.
2: С вершины Таганая.
5: В нашу группу. Угу.
2: Так, играешь ты сегодня с Оксаной, она у нас представляет команду девочек. Она пока не работает, повезла сына на тренировку. Оксана, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Ну, у тебя какие планы на осень? Что хочется сделать, что нужно сделать? Или, может быть, что ты только осенью делаешь?
6: Ну, у меня планы такие, это похудеть, потому что я к лету не успела этого сделать.
2: У всех девочек такие планы похудеть? Это нормально.
6: Да. Ну, и все, найти работу.
2: А, ну у тебя прекрасные планы.
4: Серьезные, я бы сказала, очень такие.
2: И да. Мне кажется, вполне осуществимые. Во-первых, сейчас осенью урожай, овощи. Ешь овощи, худей на здоровье.
4: Да.
2: Их сейчас такое изобилие, да?
4: И все вкусное такое.
2: Это правда. Но с работой, мне кажется, сейчас проблем нету. Тем более, ты такая позитивная, классно настроенная. Ребята, кому хочется, чтобы в коллективе был яркий, позитивный человек, Оксана, у нас есть такой человек.
4: Да, готовенький кадр.
2: Ну, а сейчас давайте поиграем. Мы попробуем сдать наш небольшой экзамен. Рита рассказывает правила и начинаем.
4: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3. Вопросы эти будем задавать по очереди. Палыч готовил вопросы для девчонок, я для парней. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
2: Поехали! Артем, первый вопрос для тебя.
4: Питахая или драконий фрукт – это фрукт или ягода?
3: Фрукт.
4: Абсолютно верно, молодец.
2: Оксана, вопрос для тебя. Напротив аэропорта Кольцово установлен памятник самолету Би-1. Чем он знаменит? Это первый самолет с ракетным двигателем или первый самолет, взлетевший в Кольцово?
6: Второй вариант.
2: Первый самолет, взлетевший в Кольцово, это неверный вариант, а это первый самолет с ракетным двигателем. Да, жидкостный двигатель, совершивший удачный полет.
4: Деталь?
2: Да. Артем, вопрос для тебя.
4: Деталь на рубашке мандарин – это вид манжета или вид воротника? Артем, отвечай.
2: Так.
4: Давай.
3: Воротника.
4: Абсолютно верно, молодец.
2: Оксана, нужно дать правильный ответ, иначе парни уйдут с призом. На поворотах колеса автомобиля вращаются с разной скоростью. А вот какой механизм отвечает за это? Дифференциал или редуктор?
6: Дифференциал.
2: Да, абсолютно верно, дифференциал. 2-1, Артем, теперь тебе нужно отвечать, чтобы одержать победу.
4: Чука – это ботинки до щиколотки или до середины икры?
3: До щиколотки.
4: Абсолютно верно, молодец.
2: Никаких шансов девчонкам сегодня Артем не оставил. 3 из 3, поэтому Оксане говорим огромное спасибо, что была с нами этим утром. Ждем тебя снова на следующей недельке. Присылай смайлики, поиграем, хорошо?
6: Спасибо, до свидания.
2: Все, отличного тебе дня. Ну, Артема поздравляем с заслуженной победой.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
1: Jam.
0: Jam FM.

0: одну.
1: Джем FM.
0: Утром.
1: Джем FM.
0: Днем.
1: Джем FM.
0: Вечером.
1: Джем FM.
0: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 24. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 20.

0: FM. Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем.
1: Джем.
0: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. На этой ночи до плюс 15, завтра днем 20-26 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 24.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 7 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 20-26, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

102.5. Джем FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
4: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
4: Jam.
3: Jam.
1: Jam FM.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.